0: мама на Wi-Fi.
1: Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.